0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».